0: Бесплатно, 100% качественно.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа, трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
0: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
2: Внимание, любители скорости, дыма и адреналина.
3: 24 мая. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту
2: Хабалайн Дрифт Сириес.
3: 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
2: Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события.
3: В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG.
2: Информационный партнер Авторадио.

0: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10. На Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали.
1: Ассаламу алейкум, жалпы Кыргызстан. Кутман таңыздар, мына биздин сүйүктүү угармандар. Кайрадан барыңыздарды сагынып, эрте туруп, кайрадан сиздерди таңкы уйкудан, таттуу уйкудан сергек ойготолу деп. Таңкы лайф өзүнүн жазгы ишин улантууда.
2: Да, все верно, всем доброе утро на волнах Авторадио, это утренний лайф, на часах уже 7.06. Сегодня, друзья, тот самый день, да, когда мы уже, таким вот, надеюсь, что с прекрасным настроением выходим на работу все, потому что сегодня 11 мая, многие из нас, я надеюсь на то, что отдохнули отлично, подкопили, так скажем, сил, да, и уже, допустим, мы со скатом готовы радовать каждого нашего слушателя.
1: Ола, эсалу, эсалу деп анды леңсейткен біз, бірок эсалудан кейін қадымкіде жұмысты дәрі сағынған ұчыр болып кен. Мисал, мен сағындым, чындап сағындым.
2: Ертең мен тұрған сағындың ба?
1: Ертең мен тұрған сағындым. Сен мен маяктешкен сағындым. Оғармандар менен маяктешкен сағындым. Албетте, мықты музыканы сағындым ғо.
2: Да, обязательно. Оказывается, вот такие чувства тоже просыпаются, да? Но, тем не менее, знаешь, я рада, что я хотя бы просыпалась не в 5 часов утра. Я спала аж до 7, до 8 часов утра, когда я знакомым так говорю. Они очень сильно удивляются, говорят, как так? Выходные можно было бы и до 11-12 поспать.
1: Но да.
2: Не тут-то было.
1: Андай болгон жок по?
2: Нет, ну организм, видимо, привык.
1: Анда сен каникулда сен организмин билбейм. Уйкунун планын толтурган эмес окшойт. Биз деген түшкө чейин уктап аттык да.
2: Да, молодцы. Я очень рада за вас.
1: Эми достор, мына ушундай уктап, эс алып, энергиянын баарын топтоп алгандан кийин кайрадан анын бардыгын эми жумушка, жаңы-жаңы ийгиликтерди багындырууга жумшайлы. Ооба, уктадык. Эми күнөлү, бүгүндөн баштап эрте туралы. Кана достор, ким биздин катарда? Ким ойгонду, ким жумушун баштады? Биздин WhatsApp номер баягы өзгөргөн жок, 0708-90-10-78. Хабарлашыңыздар, эми келиңиздер.
2: Да, обязательно. Вот те наши самые любимые слушатели, обязательно напишите, что вы с нами, что вы обратно к нам подключились, а мы, в свою очередь, будем радовать вас. Кстати, подготовили для вас, как всегда, игры, подарочки. Обязательно будут актуальные новости и лучшие музыкальные треки. Это «Утренний лайф». Всем доброе утро.
0: «Утренний лайф» на Авторадио.

0: Мы продолжаем, друзья, это утренний лайв. Да, сегодня 11 мая, понедельник. И прямо сейчас мы со Скатом вам расскажем, на какие же события богат сегодняшний день.
1: Білмеймін, ұшындай майрам бар кенде мен тақыр ойлы болып тұрмын. Көрсе достар, бүгін ашқазандың майрамы екен.
0: Ой, это как нужно отмечать?
1: Бұл деген сөз қалағаныңды жеш керек екен.
0: Так или наоборот? Или наоборот, мне кажется, нужно прям все самое правильное, питательное сегодня поесть.
1: Білмеймін, айындарда қандай білмеймін, біз еркектерді қалағаның же деген ойлы майрам. Жоқ, жашуда көп ұшырды, андай шектей береді қой. Аны жебеш керек, мұны жебеш керек деп бар. Диетаның арғандай түрлерін сен айтқан жаңа андай тура тамақтану деген нәрселерді. Менімше, ошол бүгін майрамды нұрматына бір күн ошол нәрселердің барын, шектеулердің барын жоқ қылуымды, еркіндік деген түсінікке, қалағаның жегенің майрамда.
0: Да, день желудка, но вот так вот Аскат решил сегодняшний день отметить. Если вы давно держите диету, не позволяете там себе что-либо поесть, да, что-нибудь такое вредненькое, то сегодня можете организовать для себя читмил и поесть что-нибудь такое вкусненькое и не очень полезное. Также день сегодня людей, да, можно сказать, которые помогают находить мотивацию, ставить цели и двигаться вперед. Модное слово. Международный день коучинга. Вот так вот, друзья, да. Так что, если вам с утра кто-то сказал, ты сможешь, ты это сделаешь, возможно, рядом был ваш личный коуч, можно сказать.
1: Біздің шоу, мысал үшін, Таңқы Лайф тілі, қайсы бір деңгейде, мұна ұшыл мотиваторлық міндет атқарады.
0: Да, возможно, можно и так сказать.
1: Жақшы манайды ойғон деген шақырыптарды күн сайын қылауызды. Демек, біздің ділім айрам кенде.
0: Мы сегодня с тобой, наверное, после работы отлично отметим, да, сегодняшний день.
1: Дағы бір соным айрам, достар, бүгін жаратылышты сүйі күні кенен.
0: Терезенің қарасыңа. Ой,
1: не нравится. Ұшыл жаратылышты, ұшыл ауырайын, қан түсібей қойосың дейм, да?
0: Выходишь на улицу сегодня по-другому, да, свежо, после дождя, зелено так, эх, прекрасно, друзья. Просто оглянитесь, если вам чуть-чуть не хватает для поднятия настроения какой-нибудь информации, да, можно будет вот порадоваться сегодняшней погодой и природой. Еще один интересный факт из истории. Именно в этот день, в 1916 году, Эйнштейн впервые представил научному сообществу свою самую, вон тут, знаменитую теорию относительности, ту самую, которая перевернула представление человечества, да, можно сказать, о времени, пространстве и вселенной. Получается, сегодня день великих идей, новых открытий и движения вперед.
1: Мынау ушундай сонун майрамдар. Негизи ушул Эйнштейн деселе бир окуя эсиме келерет да. Жанагы дүйнөдө эки адам бардык нерсенин мындай мүмкүн экенин жана мүмкүн эмес экенин далилдеген деген принциптерди ушул Эйнштейн менен Гагарин далилдей алган деп себебинде бирөөсү бул планетадан жок болуп кетейин, чыгып кетейин деди эле, экинчиси эч жака барар барыңды, кайра жерге келериңди далилдеп койгон дейт.
0: Да, нужно и об этом тоже помнить.
1: Ошон үчүн достор, каникулдар, эс алуулар канча күнгө созулбасын, кандай болбосун, иш күн башталды. Демек, биз дагы Таңкы Лайфтагы кайрадан өзүбүздүн ордубузда, өзүбүздүн милдетибизди аткаруудабыз.
0: Иш күн башталды, пробкалар дагы башталды, жолтугундар көбөйдү.
1: Ал жагы бар. Ойгонуңуздар, туруңуздар, кана достор, алдыда дагы бир сонун кызыктар сиздерди күтөт. Кандай спорт жаңылыктарыбыз бар да, туурабы? Адатта
0: албетте, сөзсүз түрдө. Жөн эле жаңылыктар деле болот, болсо мен.
1: Андай деле болот. Болду анда. Кана да, биздин катарга кошулуңуздар. Бул Таңкы Лайф, бул Авторадио.
2: Утренний лайф. Как

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Кыргызстан и Сейшельские острова ввели безвизовый режим для краткосрочных поездок. Соответствующее соглашение подписали главы МИД двух стран Жээнбек Кулубаев и Барри Фор. На переговорах в Бишкеке стороны обсудили развитие политического диалога, расширение договорно-правовой базы и укрепление торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, включая сферы сельского хозяйства, туризма, образования и цифрового управления, а также взаимодействие по вопросам устойчивого развития и климата. Министр иностранных дел и диаспоры Республики Сейшельские острова Барри Фор впервые посетил Кыргызстан с официальным визитом. Международный торгово-экономический парк «Досток» появится на стыке границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Президенту Садыру Жапарову представили концепцию и генплан проекта. Площадь парка составит 100 гектаров. В нем появится административная, производственная, логистическая и парковая зоны. Будет создано 5000 рабочих мест. Здесь планируется развивать туристическую инфраструктуру, проводить международные культурные мероприятия, этнофестивали и выставки. Это будет способствовать укреплению культурно-гуманитарных связей и продвижению исторического наследия Великого Шелкового пути. В Чуйской области нашли остатки храмового комплекса 7 века. Как сообщает Минкультуры, в ходе раскопок на городище Акбеши отечественные японские ученые нашли лестницу, пандус и платформу из обожженного кирпича. Такие архитектурные элементы характерны для храмовых сооружений той эпохи. Находка подтвердила предположение известного археолога Бернштама о существовании на этой территории буддийского храмового комплекса, выдвинутое еще в конце 1940 года. В будущем здесь планируют открыть музей под открытым небом. Археологическая экспедиция работает с 2012 года. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тенов. Евро стоит 103 сома 14 тенов, рубль 1 сом 15 тенов и казахский тенге 18 тенов. К этому часу все. С вами была Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: Каждый литр добавит вам драйва в пути. На топливо B-Power в сети заправок «Бишкек Петролиум» акция. Заправляйтесь от 20 литров на всех АЗС и получаете тройной кэшбэк в мобильном приложении. С топливом B-Power от «Бишкек Петролиум». Стабильный двигатель. Уверенность в пути. Реклама.
2: Жарнама.
3: Балаңыздың ақылесіне салым қошымыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлірдет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қомыз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 мал тамақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 ойры жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18.00-гө чейін. IT Nest. Ыңғайлы тарифті таңдаңыз. Ахунбаев Бахаев. Жаңы филиал Медеров или

0: погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 11 мая, во многих районах республики пасмурно. Будут дожди. В Чуйской области днем температура воздуха поднимется до 16 градусов. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях днем плюс 20, в Высокульской области. Также осадки, днем плюс 14 градусов. В Нарыне сегодня днем плюс 15 градусов. В столице также дожди. Температура воздуха днем поднимется до 17 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardefisaudio.kg.
0: Реклама.
4: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
5: Клиника Ратинова сообщает: мы открыли 8-й филиал в Бишкеке, улица Ибраимова, 103, бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах, профессионально и без операций. Клиника Ратинова, 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0-555-117-337.
6: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
7: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.
8: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян, звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
9: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в M-Bank. Каждый тысячный родитель получает один из этих призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.
10: Ищите краску, которая не подведет? Декор-идея знает решение. Интерьерная краска «Ольста» моется до 10 тысяч раз и сохраняет цвет. Бонусом вы получаете бесплатные пробники, чтобы выбрать свой идеальный оттенок. Наши адреса: Бишкек, Аюгранд А128 и Токтоналиева 104/8. Ош в ТЦ «Таатан». Телефон 0-705-98-88-87.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: 10. Заряжайся и поехали!
1: Ну что, друзья, на часах уже новый час, а это значит, мы продолжаем заряжать ваше утро отличным настроением. Всем еще раз доброе утро. 8.06, если быть точнее, да, уже в Кыргызстане время. С вами, как всегда, утренний лайв, Аскат и Диана.
2: О, барыңыздарға салам айтамыз, біздің қатарға қоштыңыздар. Әлеме ертеден бері WhatsApp арқылы өзіменен ұшырашып, біздің қатарда тұрғандар шу бір нәрсені сезіп отады, Диана. Нен сезіп отады алар? Алдыда соның бай келу ойын бар екенін сезіп отады. Да?
1: Да, все верно.
2: Кімдер бірі, бәлкім, бүгінгі еш жұмалығын ұзаққа созылған есалулардан кейін, бәлкім, женгіш менен башты қалышы толық мүмкін достыр, адаттағыдай, жүп, жүнікі шарттарды атқарып, бізден сон-сон білектерді ев алуға сон мүмкіншілік. Мисалы, бұл сағатта біздің оғырмандарға не білек береткенбіз, Диана, сана өтпейлі.
1: Да, у нас уже готов мерч от Додо Пицца. Да, та самая вкусная пицца, друзья, от Додо. На самом деле, у них очень много призов, подарков, много вкусной пиццы обязательно, и не только, да. Для вас подготовили фирменный мерч и сертификат полезный, если вы хотите прям выиграть такой оранжевенький, красивенький мерч и вкусненько покушать в Додо, то добро пожаловать к нам в игру. Игра у нас называется «Мыльная опера». Вам необходимо написать «Хочу играть» или «Ой, новым гелет» к нам на WhatsApp номер 0708-90-10-78.
2: Каданда, эрежелер өзгөргөн жок, адаттагыдай, дагы бир жолу номер эсиңиздерге салалы, 0708-90-10-78. Бул биздин WhatsApp номер, «Ой, новым гелет» же «Хочу играть» деп жаза бериңиз, салдыда, сиздин дагы бир арасынан, да, бир бактылуу варманыңызды тандап алабыз.
1: Да, пока сейчас мы будем со Скатом уже проверять наш телефон. Пишите, друзья, шанс есть у каждого нашего слушателя. Не стесняемся, в скором времени мы начнем нашу игру.
2: Каданда, ага чейин, адаттагыдай, жакшы ырлар менен, кадамыбызды алдын көздөй уланталы. Биздин катарга кошулуңуздар, бул таңкы лайф.
0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Кыргызстан и Сейшельские острова ввели безвизовый режим для краткосрочных поездок. Соответствующее соглашение подписали главы МИД двух стран Жээнбек Кулубаев и Барри Фор. На переговорах в Бишкеке стороны обсудили развитие политического диалога, расширение договорно-правовой базы и укрепление торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, включая сферы сельского хозяйства, туризма, образования и цифрового управления, а также взаимодействие по вопросам устойчивого развития и климата. Министр иностранных дел и диаспоры Республики Сейшельские острова Барри Фор впервые посетил Кыргызстан с официальным визитом. Международный торгово-экономический парк «Досток» появится на стыке границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Президенту Садыру Жапарову представили концепцию и генплан проекта. Площадь парка составит 100 гектаров. В нем появится административная, производственная, логистическая и парковая зоны. Будет создано 5000 рабочих мест. Здесь планируется развивать туристическую инфраструктуру, проводить международные культурные мероприятия, этнофестивали и выставки. Это будет способствовать укреплению культурно-гуманитарных связей и продвижению исторического наследия Великого Шелкового пути. В Чуйской области нашли остатки храмового комплекса 7 века. Как сообщает Минкультуры, в ходе раскопок на городище Акбеши отечественные японские ученые нашли лестницу, пандус и платформу из обожженного кирпича. Такие архитектурные элементы характерны для храмовых сооружений той эпохи. Находка подтвердила предположение известного археолога Бернштама о существовании на этой территории буддийского храмового комплекса, выдвинутое еще в конце 1940 года. В будущем здесь планируют открыть музей под открытым небом. Археологическая экспедиция работает с 2012 года. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тенгев. Евро стоит 103 сома 14 тенгев, рубль 1 сом 15 тенгев и казахский тенге 18 тенгев. К этому часу все. С вами была Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: Каждый литр добавит вам драйва в пути. На топливо B-Power в сети заправок «Бишкек Петролиум» акция. Заправляйтесь от 20 литров на всех АЗС и получайте тройной кэшбэк в мобильном приложении. С топливом B-Power от «Бишкек Петролиум». Стабильный двигатель, уверенность в пути. Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Додо пиццанын буйурмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5-чи майдан 30-чу июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70%-тен ашык белек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Yandex Station акылдуу колонкалары, робот чаңсоргучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекит KG сайтында.
5: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет. Первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: Честно, 100% качественно.
1: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Ак-Жол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Ак-Жол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.

0: Автоистории на Авторадио.
1: Сегодня говорим про то, как на вас, да, дорогие наши слушатели, как на водителя, влияет вот, ну, подобная пасмурная погода. Получаем от вас сообщение, и хочется вот очередное прочитать. Во время дождя романтично ездить за рулем, пишет слушательница. Особенно, если, выйдя из машины, вы сразу забежите на работу, нальете себе кофе, встанете у окна и наблюдаете за дождем у окошка. С кофе в руках, говорит. Ну да.
2: Кино долго или срок-то трое.
1: Можно и так сказать.
2: Такси қызматында іштеп жүріп, дейді, автоунаның ішінде қардарым бар екенін ұнытып қалып, пробкада тұрып, ұшындай қиқырып ұрдап жүрсем, жүрегі түшіп қалды ле, дейді, тұғырмаңызды істеп тұр. Мен ұшында ауа райында қандай теше соғып қалды, деп мен ойлап қалдым.
1: Бәлкім жан жауатқан кезде болған дұрушылық, я?
2: Білмеймін. Ұшында тақтап қойсаңыз, соны болмау екен. Авторадио салам, дейді, мен жан жағанда ауа райы өзгергенде таксилердің қызматы жоғарылап кеткенін байқаймын, дейді. Ұшындай болу?
1: Кстати, да, ну прям... Это жиза, можно сказать.
2: Дешево, да?
1: Да. Здравствуйте. Мне кажется, когда погода дождливая, комфортно. Все-таки больше автомобилей, во-первых, ну, комфортно, говорят. Все-таки автомобили, во-первых, тепло в автомобиле. И непромокаемо, пишет. Ну, непромокаемо, это когда слушаешь любимую музыку, радиостанцию, проезжаешь большие лужи, зато смывает грязь с поверхности колесам. Прям колеса после блестят, как в клиниках американских. А, как в клипах американских, пишет. Ну, мне кажется, после подобного дождя и шины, и колеса, и в целом сама машина не то чтобы чистая, наоборот, я думаю, более грязно, да, становится.
2: Блин, негизин, жанда тазарып қалыш керек болчу, да? Бізге мдай таза жан жауай атау, жан жағында ентескерсінше батқа қоқ олды қо машиналар.
1: Үсіне мдай беріп қойылчы белгілерді, тазарақ жан жадырып тұрғылачы деп.
2: Ушында еші бір түшініксіз бір незе олады. Достар, бір ғана жанда мес, негізделі, бәлкім қар болу, бәлкім тайғақ болу, ауа райын өзгөрушу айдаучы қатары сізге қандай тәсірін береді. Ошол туралы оқияңызды қаул алып атабыз, ұзатыңыздар дағы да болсын. Алдыда уақытыбыз бар, мықты оқиянын авторына белек бергенге даярбыз.
1: Мысалы, қысшында да гейрлер бар, жайқы дөңгөлөктөрмен дагы жүрөбүзге де.
2: Андай ошолордун айынан кээбирде тыгындар болот да.
1: Ооба. Ошондой катач.
2: Өзү кыргыздын адатыбы дейм да, мындай бир кар жаамайын дөңгөлөк алмаштырмай деген жокко.
1: Кыргыздын адаты деп эле коелучу.
2: Эмнеге?
1: Биздин кыргыздар жакшы мындай адаттарга үйрөтөлүчү башка калктарындагы.
2: Билбейм. Жыл сайын эле мындай биринчи кар жаагандан кийин анан дөңгөлөк алмаштырбай жана вулкандисалардагы узак-узак кезектер ошондо болот го. Болсо бир ай мурун ага чейин алмаштырып койсо болот да.
1: Өзүң алмаштырып көрдүң беле?
2: Жок. Бир да жолу алмаштырган эмес.
1: Азыркы сонун учуркен да жайкы дөңгөлөктөргө өзүң алмаштырып көрчү гана.
2: Практика болсун деп, э? Көнүп кетип ошо менен вулканизацияга кетип калып жүрбөйүн анан я.
1: СМС билдирүүлөрдү күтөбүз, урматтуу каармандар. Пишите, да, отправляйте свою уникальную историю.
2: Окуялар жана алдыда сизди автомонитор күтөт. Жолдогу жагдайлар, тыгындар тууралуу дагы маалымат берип турсаңыз болот бизге.
0: Автоистории на Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Ооба достор, айдоочулар үчүн жана жүргүнчүлөр үчүн дагы керектүү маалымат деп айталабыз. Анткени бул тыгындардан айланып өтүү мүмкүнчүлүгү сизде бар. Али эгерде сиз азыр мына ушул Исанов жана Токтогул көчөлөрүнүн кесилишинен өтөйүн деп аткан болсоңуз, ал жакка барбай койгонуңуз туура болот экен. Анткени ал жакта тыгын жана ушундай эле көрүнүш Токтогул молду жана Жибек жолу көчөлөрүнүн кесилиш аймагында орун алган экен. Мына ушундай таңкы кез, таңкы учур аз да болсо эртең мененки салыштырмалуу бир аз тыгын азайып калгандыгына карабай, мына ушул айрым жерлерде бул көрүнүштөр орун алып аткан экен. Болушунча, колдон келишинче айланып өткөнгө аракет кылыңыз, көздөгөн жериңизге аман эсен жетип алыңыз.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 11 мая, во многих районах республики пасмурно, будут дожди. В Чуйской области днем температура воздуха поднимется до 16 градусов. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем плюс 20, в Высокульской области. Также осадки, днем плюс 14 градусов. В Нарыне сегодня днем плюс 15 градусов. В столице также дожди, температура воздуха днем поднимется до 17 градусов.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
4: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
5: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
6: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес: Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
7: Клиника Ратинова сообщает: мы открыли 8-й филиал в Бишкеке, улица Ибраимова, 103, бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах, профессионально и без операций. Клиника Ратинова, 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
8: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
9: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
10: И вот так почти каждую ночь. Заснуть для меня целая проблема.
11: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Аваза кем он жена идана дека биле деп аталды. Дагы 30 май күнү ушундай эле чакырык менен бардыңыздарды жаштык аренада дал ушул таланттуу бөлөк күтөт сиздерди.
1: Ооба, сөзсүз түрдө. Мындай радиону күйгү салып эле бийлебестен өз концертинде барып
0: стадионго барып
1: барып бийлеп келсеңиздер дагы болот достор. Ошондой эле дагы смс билдирүүлөрдү алып атабыз. На самом деле вот оказывается у многих дождь ассоциируется с романтикой, да?
0: Гимн дейт кана.
1: Я люблю дождь, потому что в нем все становится спокойнее и уютнее. Я сажусь за руль и будто попадаю в свое пространство. Снаружи капли, мягкий свет, размытые огни, а внутри тепло и тихо. И сразу появляется знакомое чувство. Ну, как в детстве, когда за окном шел дождь, а дома тебя ждут и любят. А для меня это не просто поездка. Это состояние, в котором все замедляется, и мне в этом хорошо.
0: Ушундай айдоочулар менен жанында эле машина айдап жүргүм келип жаткан го, э?
1: Жанында.
0: Азыркы учурда дагы ушул сезимдерди сезип алат болуш керек. Себеп дегенде сырттагы жамгырды карасаң майда, акырындан, бирок мындай тынымсыз сонун жаап атат го.
1: Ну обязательно, да, не забывайте, что с собой нужно взять зонтик. Обязательно надеть капюшон и как можно потеплее одеться, потому что, ну, на улице всего-то плюс 16-17 градусов, друзья. А мы хотим поздравить нашего очередного слушателя. Вот со скатом читаем ваше сообщение. Нам понравилась история про романтику, да.
0: А кино долго было?
1: Во время дождя романтично ездить за рулем, пишет нам слушательница. Абонент, чей номер заканчивается. Сейчас я быстренько открою. На 120 мы тебя поздравляем. В скором времени именно ты отправишься на концерт в стадион, на концерт Аваза Акимова и Айдана Деки.
0: О, на ушул оюнга уақыт бөліп, автоокуяларды жазған, арбіріңіздерге рахмат өзді айталы. Таңқы лайф бүгінгі күндің есебінен өзінің ішін жиынтықтасын. Бұйырса ішті баштап алдық, әме ұшыменен тыным жоққо болды. Күн сайын ертеңменен ұшындай маңай сіздер үшін авторадион толқынында.
1: Я на тебя смотрю, все время про твои шины вспоминаю, Аскат. Все.
0: Обязательно
1: нужно менять, да. Мы тоже, в свою очередь, романтично, так можно сказать, да, поедем домой для того, чтобы отдохнуть и набраться сил, потому что завтра также будем с вами 3 часа вместе, порадуем вас классными музыкальными треками. Обязательно вас ждут подарочки, игры и от нас отличное настроение. Так что всем отличного, продуктивного понедельника. Всем до завтра.
0: Баса, до сторон. Авторадиодо жаңылык сиздер үчүн бүгүнтөн баштап кечки саат 5:00 10:00 деп аталган кечки шоу программа сиздерди күтөт.
1: Я уже попрощалась со слушателями. А у вас какая-то такая прекрасная новость. Да, с 5 до 7, да?
0: Так же. 8 годы.
1: До 8, да? Даже до 8, друзья, наши коллеги, так сказать, будут радовать вас теперь и по вечерам. Так что имейте в виду.
0: Кечки саат 5:00 баштап, дагы да болсо мыкты оюндардын мыкты эмоцияга сиз күбө болуңуз. А биз эртең менен кайрадан келебиз.
1: Всем пока, до завтра.
2: Утренний лайф на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Диана Дышаналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролю». Главные новости к этому часу. Кыргызстан и Сейшельские острова ввели безвизовый режим для краткосрочных поездок. Соответствующее соглашение подписали главы МИД двух стран Жээнбек Кулубаев и Барри Фор. На переговорах в Бишкеке стороны обсудили развитие политического диалога, расширение договорно-правовой базы и укрепление торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, включая сферы сельского хозяйства, туризма, образования и цифрового управления, а также взаимодействие по вопросам устойчивого развития и климата. Министр иностранных дел и диаспоры Республики Сейшельские острова Барри Фор впервые посетил Кыргызстан с официальным визитом. Международный торгово-экономический парк «Досток» появится на стыке границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Президенту Садыру Жапарову представили концепцию и генплан проекта. Площадь парка составит 100 гектаров. В нем появится административная, производственная, логистическая и парковая зоны. Будет создано 5000 рабочих мест. Здесь планируется развивать туристическую инфраструктуру, проводить международные культурные мероприятия, этнофестивали и выставки. Это будет способствовать укреплению культурно-гуманитарных связей и продвижению исторического наследия Великого Шелкового пути. В Чуйской области нашли остатки храмового комплекса 7 века. Как сообщает Минкультуры, в ходе раскопок на городище Акбиши отечественные японские ученые нашли лестницу, пандус и платформу из обожженного кирпича. Такие архитектурные элементы характерны для храмовых сооружений той эпохи. Находка подтвердила предположение известного археолога Бернштама о существовании на этой территории буддийского храмового комплекса, выдвинутое еще в конце 1940 года. В будущем здесь планируют открыть музей под открытым небом. Археологическая экспедиция работает с 2012 года. К этому часу все. С вами была Диана Дышаналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролю».
0: Каждый литр добавит вам драйва в пути. На топливо B-Power в сети заправок «Бишкек Петролиум» акция. Заправляйтесь от 20 литров на всех АЗС и получайте тройной кэшбэк в мобильном приложении. С топливом B-Power от «Бишкек Петролиум». Стабильный двигатель, уверенность в пути. Реклама. Жарнама.
2: Балаңыздын акыл эсине салым кошуңуз. IT Nest. IT багытындагы заманбап мектептерде балаңызды төмөнкүлөр күтөт. Математика, информатика жана англис тили тереңдетилип окутулат. Робототехника, комус, IT жана шахмат, тэквондо, вокал жана хореография. Күнүнө 4 маал тамактануу. Өзгөчө 3 тилди үйрөө жана тажрыйба алуу мугалимдер. Саат 8:00-ден 18:00 чейин. IT Nest. Ыңгайлуу тарифти тандаңыз. Ахунбаев Бакаев, жаңы филиал Медеров Элибаев. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
3: Немис трактору гымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fahn Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
4: Тагдырдын татаал жолунда сыноолор бүтпөйт экен.
5: Айтышат, бул жакта кызыл көйнөк кийген кыз көрүнөт деп. Түнкүсүн жолдо машиналарды токтотот эмиш. Анан ким токтосо же ким жолунуп калса,
6: эмне болот экен?
4: Кызыл көйнөк, кырсыкпы же кылымдык арманбы? 30 апрелден баштап бардык кинотеатрларда. Кызыл көйнөк 2, чындыктын экинчи жүзү. Түкүрүп жибербеңиз.
7: Жаркылдаган бы? Ооба. Стилдүү. Ооба. Сулуу. Ооба. Бактылуу. Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Ивраше. Суктандыр. Жаркылда. Эң мыктысын танда.
8: Бишкек, 17 мая. На сцене Джаштык-арена. Неповторимая Анна Асти. Ее хиты звучат повсюду. По барам. Феникс. Царица. Мощный звук. Яркое шоу. И атмосфера, которую невозможно забыть. Это будет вечер, который ты точно захочешь пережить снова. Успей купить билеты на сайте iticket.kg. Количество мест ограничено. 17 мая. Бишкек. Джаштык-арена. Анна Асти. Не пропусти главное событие этой весны.
9: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
8: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
10: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 11 мая, во многих районах республики пасмурно. Будут дожди. В Чуйской области днем температура воздуха поднимется до 16 градусов. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем плюс 20, в Иссык-Кульской области. Также осадки, днем плюс 14 градусов. В Нарыне сегодня днем плюс 15 градусов. В столице также дожди. Температура воздуха днем поднимется до 17 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
5: Мама, это Эль-Азык?
4: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
4: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
7: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
8: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
9: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.

0: Абсолютно новые автомобили с гарантией 5 лет от официального дистрибьютора MG Motor Kyrgyzstan. Хочешь прокатиться на легенде? Записывайся на бесплатный тест-драйв 0888-900-900.
1: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
2: Бишкек, 28 мая, Джаштык-арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт, это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00, Джаштык-арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Диана Дуйшиналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Кыргызстан и Сейшельские острова ввели безвизовый режим для краткосрочных поездок. Соответствующее соглашение подписали главы МИД двух стран Жээнбек Кулубаев и Барри Фор. На переговорах в Бишкеке стороны обсудили развитие политического диалога, расширение договорно-правовой базы и укрепление торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, включая сферы сельского хозяйства, туризма, образования и цифрового управления, а также взаимодействие по вопросам устойчивого развития и климата. Министр иностранных дел и диаспоры Республики Сейшельские острова Барри Фор впервые посетил Кыргызстан с официальным визитом. Международный торгово-экономический парк «Досток» появится на стыке границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Президенту Садыру Жапарову представили концепцию и генплан проекта. Площадь парка составит 100 гектаров. В нем появится административная, производственная, логистическая и парковая зоны. Будет создано 5000 рабочих мест. Здесь планируется развивать туристическую инфраструктуру, проводить международные культурные мероприятия, этнофестивали и выставки. Это будет способствовать укреплению культурно-гуманитарных связей и продвижению исторического наследия Великого Шелкового Пути. В Чуйской области нашли остатки храмового комплекса 7 века. Как сообщает Минкультуры, в ходе раскопок на городище Акбиши отечественные японские ученые нашли лестницу, пандус и платформу из обожженного кирпича. Такие архитектурные элементы характерны для храмовых сооружений той эпохи. Находка подтвердила предположение известного археолога Бернштама о существовании на этой территории буддийского храмового комплекса, выдвинутое еще в конце 1940 года. В будущем здесь планируют открыть музей под открытым небом. Археологическая экспедиция работает с 2012 года. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: Каждый литр добавит вам драйва в пути. На топливо B-Power в сети заправок «Бишкек Петролиум» акция. Заправляйтесь от 20 литров на всех АЗС и получайте тройной кэшбэк в мобильном приложении. С топливом B-Power от «Бишкек Петролиум». Стабильный двигатель, уверенность в пути. Реклама. Жарнама.
2: Бары менин колумда. Калаганымдын барын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
3: Үй жануарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
4: Авария болуп туру. Кап жаман болгон экен.
5: Бул жөн гана кино эмес. Бул чындык менен системанын кагылышы. Чыныгы окуяларга негизделген журналист Улан Негизбаевдин жаркын элесине арналган тасма. Мафия. Миллион доризи. 23 апрелден баштап бардык кинотеатрларда.
4: Аскал, биз жеңебиз.

0: Свой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
3: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
4: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
5: Внимание, любители скорости дыма и адреналина.
6: 24 мая. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту
7: Хабалайн Дрифт Сириес.
6: 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
8: Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события.
6: В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG.
9: Информационный партнер Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 11 мая, во многих районах республики пасмурно, будут дожди. В Чуйской области днем температура воздуха поднимется до 16 градусов. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем плюс 20, в Иссык-Кульской области. Также осадки, днем плюс 14 градусов. В Нарыне сегодня днем плюс 15 градусов. В столице также дожди, температура воздуха днем поднимется до 17 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Представь себе будущее, в котором ты наслаждаешься комфортом бесшумного автомобиля и не тратишь деньги на топливо. Это будущее уже здесь. Стильные электромобили от Электроавто KG. Максимум комфорта, минимум расходов. Заряжайся дома и езди без выхлопов. Узнай о специальных условиях и ограниченных предложениях в Электроавто KG. Звони 055 312 38 83.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Хочешь приобрести качественные шины и диски для своего автомобиля, но не знаешь, к кому обратиться? Приезжай к нам! Команда Racing Wheels подберет, примерит и установит самые подходящие по параметрам и дизайну диски и шины для твоего любимого автомобиля. Твое удовольствие от вождения начинается вместе с командой Racing Wheels. Ждем тебя по адресу: город Бишкек, улица Шабдан Батыра, 2/10, телефон 0508 999 911. Обнови свой стиль вместе с Racing Wheels.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. У микрофона Диана Дышаналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. Кыргызстан и Сейшельские острова ввели безвизовый режим для краткосрочных поездок. Соответствующее соглашение подписали главы МИД двух стран Жээнбек Кулубаев и Барри Фор. На переговорах в Бишкеке стороны обсудили развитие политического диалога, расширение договорно-правовой базы и укрепление торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, включая сферы сельского хозяйства, туризма, образования и цифрового управления, а также взаимодействие по вопросам устойчивого развития и климата. Министр иностранных дел и диаспоры Республики Сейшельские острова Барри Фор впервые посетил Кыргызстан с официальным визитом. Международный торгово-экономический парк «Досток» появится на стыке границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Президенту Садыр-Жапарову представили концепцию и генплан проекта. Площадь парка составит 100 гектаров. В нем появится административная, производственная, логистическая и парковая зоны. Будет создано 5000 рабочих мест. Здесь планируется развивать туристическую инфраструктуру, проводить международные культурные мероприятия, этнофестивали и выставки. Это будет способствовать укреплению культурно-гуманитарных связей и продвижению исторического наследия Великого Шелкового Пути. В Чуйской области нашли остатки храмового комплекса 7 века. Как сообщает Минкультуры, в ходе раскопок на городище Акбиши отечественные японские ученые нашли лестницу, пандус и платформу из обожженного кирпича. Такие архитектурные элементы характерны для храмовых сооружений той эпохи. Находка подтвердила предположение известного археолога Бернштама о существовании на этой территории буддийского храмового комплекса, выдвинутое еще в конце 1940 года. В будущем здесь планируют открыть музей под открытым небом. Археологическая экспедиция работает с 2012 года. К этому часу все. С вами была Диана Дышаналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: Каждый литр добавит вам драйва в пути. На топливо B-Power в сети заправок «Бишкек Петролиум» акция. Заправляйтесь от 20 литров на всех АЗС и получайте тройной кэшбэк в мобильном приложении. С топливом B-Power от «Бишкек Петролиум». Стабильный двигатель, уверенность в пути. Реклама.
2: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлдер күтеді. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыс, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді үш өйрө жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00-ге чейін. IT Nest. Ыңғайлуу тарифти таңдаңыз. Ахунбаев Бакаев, жаңы филиал Медеров Элибаев. Аламидин бірден турак жай іздеп жатасызбы? Токтой тұрыңыз. Сіз аны таптыңыз. Level құрылыш компаниясынан Аламидин One. Бұл сіздің сүйіктіу районыңыздағы заманбап, бизнес-класстағы үй. Территорияның 70% сіздің ыңғайлылығыңыз үшін берілген. Чоңғоро, барбекю аймақтары, воркаут аянчалары, жана балдар үшін қауіпсіз мекендік. Бұл жерде барына орын жетеді. Аламидин One. Жашоо үшін жасалған. Додо пиццаның бұйырмандары үшін қуаныштыу қалар. Сіздерді көптеген беректер күтет. 5 майдан 30 июньға чейін Додо пицца, Coca-Cola компаниясымен бергелікте. Акциялық азықтарға бұйыртма бергендерге 70-тен ашық берек тартылайды. Sony PlayStation ойын приставкалары, Яндекс Station ақылду колонкалары, робот жансорғыштар, велосипедтер, жана башқа көптеген беректер. Бұйыртма берді ұтып ал. Акция туралы толық мағлұмат Додо пицца чекетке жи сайтында. Авангард стилден Москва Сити жаңы тұрақжай комплексі. Бұл премиум класстағы люкс батырлер. Экологиялық таза аймақта, шаһардың түштік бөлігінде жайғашқан. Жаңа 2 гектар жеке сейіл бағыменен құрчалған. Москва Сити. Сіздің түйініңіз, сіздің стиліңіз, сіздің үйіңіз. Байланыс үшін 221-007-009. Ешберді өлік рецензияланған.
3: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
4: Деятельность лицензирована.
5: Университет. Это серьезно? Мы докажем, что это еще весело и очень интересно. 14 мая Кыргызско-Российский Славянский университет приглашает на ночь в универе. С 18 до 22 часов ты сможешь узнать о поступлении и профессиях будущего, принять участие в мастер-классах, интерактивах, посмотреть концерт и даже выиграть электросамокат. Приходи с друзьями и родителями. Открой свой университет уже сегодня.
4: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
6: Деятельность лицензирована.
7: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Motoshop KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
8: Яко, да. Стильно, да. Красиво? Да. Счастливо? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ivrache Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ivrache. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
9: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 11 мая, во многих районах республики пасмурно. Будут дожди. В Чуйской области днем температура воздуха поднимется до 16 градусов. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем плюс 20, в Иссык-Кульской области. Также осадки, днем плюс 14 градусов. В Нарыне сегодня днем плюс 15 градусов. В столице также дожди. Температура воздуха днем поднимется до 17 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+ и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
5: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир! Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.
6: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зона барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0-998-909-909.
7: Ищете краску, которая не подведет? Декорадея знает решение. Интерьерная краска Ольста моется до 10 тысяч раз и сохраняет цвет. Бонусом вы получаете бесплатные пробники, чтобы выбрать свой идеальный оттенок. Наши адреса: Бишкек, Аю Гранд А128 и Токтоналиева 104/8. Ош в ТЦ Таатан. Телефон 0-705-98-88-87.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0-555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
11: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. На трассе Бишкек-Ош из-за камнепада в районе Копчегай временно ограничили движение фур. Это касается и горных перевалов. ГУБДД объяснили, мера нужна для безопасности водителей и предотвращения аварий. Автомобилистов просят соблюдать дистанцию, не превышать скорость и по возможности выбрать другой маршрут, пока дорогу не расчистят. Милиция призывает граждан не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные Telegram на сторонних сайтах. По данным отдела по расследованию гиперпреступлений ГУВД Бишкека, в Кыргызстане зафиксирована новая волна фишинга. Злоумышленники научились подменять имя отправителям, поэтому сообщения выглядят как официальный СМС от Telegram. Пользователям приходят уведомления с угрозой блокировки аккаунта и просьбой перейти по ссылке. Граждан призывают не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить данные Telegram на сторонних сайтах. Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 29 мая. По данным Минпросвещения, запрещены сбор средств и проведение мероприятий вне торжественной линейки. Также под запрет там фейерверки и гелиевые шары. Последний звонок обычно проходит 25 мая, но в этом году окончание учебного года перенесли из-за продления весенних каникул. К этому часу всем. С вами была Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: Каждый литр добавит вам драйва в пути. На топливо B-Power в сети заправок «Бишкек Петролиум» акция. Заправляйтесь от 20 литров на всех АЗС и получайте тройной кэшбэк в мобильном приложении. С топливом B-Power от «Бишкек Петролиум». Стабильный двигатель, уверенность в пути. Реклама.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
3: Бишкек, 28 мая. Джаштык-арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт, это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00. Джаштык-арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 12 мая, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 17 градусов. Ночью опустится до 10. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях также дожди. Днем потеплит до 23 градусов, ночью понизится до 11. В Иссык-Кульской области днем плюс 14, ночью плюс 4. В Нарыне днем плюс 15, ночью столбики термометров опустятся до 5. В столице завтра возможны осадки. Днем ожидается плюс 17 градусов, ночью составит плюс 10.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Бишкек, 17 мая. На сцене Джаштык-арена. Неповторимая Анна Асти. Ее хиты звучат повсюду. По барам, Феникс, Царица. Мощный звук, яркое шоу и атмосфера, которую невозможно забыть. Это будет вечер, который ты точно захочешь пережить снова. Успей купить билеты на сайте iticket.kg. Количество мест ограничено. 17 мая. Бишкек. Джаштык-арена. Анна Асти. Не пропусти главное событие этой весны.
4: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: Откройте для себя мир легендарного бренда Morris Garage у официального дистрибьютора MG Motor.
8: Это уникальный автомобиль с характером и своим стилем, создан для тех, кто ценит индивидуальность и динамику.
7: Приобретайте абсолютно новый автомобиль без пробега с гарантией 5 лет и полной поддержкой производителя.
8: Почувствуйте уверенность за рулем уже сегодня. Звоните прямо сейчас. 0-888-900-900. Анкара-1/12.
9: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559-006-730.
10: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина!
11: 24 мая. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту.
10: Хабалайн Дрифт Сириес.
11: 12.00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
10: Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события.
11: В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG.
10: Информационный партнер Авторадио.
12: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
0: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. На трассе Бишкек-Ош из-за камнепада в районе Копчегай временно ограничили движение фур. Это касается и горных перевалов. ГУБДД объяснили, мера нужна для безопасности водителей и предотвращения аварий. Автомобилистов просят соблюдать дистанцию, не превышать скорость и по возможности выбрать другой маршрут, пока дорогу не расчистят. Милиция призывает граждан не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные Telegram на сторонних сайтах. По данным отдела по расследованию гиперпреступлений ГУВД Бишкека, в Кыргызстане зафиксирована новая волна фишинга. Злоумышленники научились подменять имя отправителям, поэтому сообщения выглядят как официальный СМС от Telegram. Пользователям приходят уведомления с угрозой блокировки аккаунта и просьбой перейти по ссылке. Граждан призывают не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить данные Telegram на сторонних сайтах. Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 29 мая. По данным Минпросвещения, запрещены сбор средств и проведение мероприятий вне торжественной линейки. Также под запрет там фейерверки и гелиевые шары. Последний звонок обычно проходит 25 мая, но в этом году окончание учебного года перенесли из-за продления весенних каникул. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: Каждый литр добавит вам драйва в пути. На топливо B-Power в сети заправок «Бишкек Петролиум» акция. Заправляйтесь от 20 литров на всех АЗС и получайте тройной кэшбэк в мобильном приложении. С топливом B-Power от «Бишкек Петролиум». Стабильный двигатель, уверенность в пути. Реклама. Жарнама.
2: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көрсеткіштер. Математика, информатика және англис тілі тереңдетіліп оқытылады. Робототехника, қомус, IT және шахмат, тэквондо, вокал және хореография. Күніне 4 мал тамақтану. Өзгеше 3 тілді үйрену және тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00-ге дейін. IT Nest. Ыңғайлы тарифті таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев, жаңа филиал Медеров Елібаев.
3: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт, эл азыкты тандайт. Ова, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Тағдырдың татал жолында сынуулар бітпет екен.
5: Айтысат бұл жақта қызыл көйнек киген қыз көрінеді деп. Түнкісін жолда машиналарды тоқтататмыш. Ана ким тоқтаса, же ким жолып қалса.
6: Не олаткен?
4: Қызыл көйнек, қырсықпы же қылымды қарман бы. 30 апрельден баштап, бардық кинотеатрларда. Қызыл көйнек еке, чындықтың екінші жүзі көкіріп жүрбеңіз.
7: Авария болуп туруп, кап, жаман болгон экен.
8: Бул жөн гана кино эмес. Бул чындык менен системанын кагылышы.
9: Мен өмүрүм канча палата жанайчы.
8: Чыныгы окуяларга негизделген, журналист Улан Негизбаевдин жаркын элесине арналган тасма. Мафия. Миллион доризи. 23 апрелден баштап бардык кинотеатрларда.
7: Асхал, биз жеңебиз.
10: Хочешь приобрести качественные шины и диски для своего автомобиля, но не знаешь, к кому обратиться? Приезжай к нам! Команда Racing Wheels подберет, примерит и установит самые подходящие по параметрам и дизайну диски и шины для твоего любимого автомобиля. Твое удовольствие от вождения начинается вместе с командой Racing Wheels. Ждем тебя по адресу: город Бишкек, улица Шабдан-Батыра, 2/10, телефон 0508-999-911. Обнови свой стиль вместе с Racing Wheels.
11: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
12: Внимание! Любители скоростью дыма и адреналина.
13: 24 мая. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту.
12: Хабалайн Дрифт Сириес.
13: 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 12 мая, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 17 градусов. Ночью опустится до 10. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях также дожди. Днем потеплит до 23 градусов, ночью понизится до 11. В Иссык-Кульской области днем плюс 14, ночью плюс 4. В Нарыне днем плюс 15, ночью столбики термометров опустятся до 5. В столице завтра возможны осадки. Днем ожидается плюс 17 градусов, ночью составит плюс 10.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама. Представь себе будущее, в котором ты наслаждаешься комфортом бесшумного автомобиля и не тратишь деньги на топливо. Это будущее уже здесь. Стильные электромобили от «Электроавто KG». Максимум комфорта, минимум расходов. Заряжайся дома и езди без выхлопов. Узнай о специальных условиях и ограниченных предложениях в «Электроавто KG». Звони 055 312 38 83.
4: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.

0: самые вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
2: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
3: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.

Абсолютно новые автомобили с гарантией 5 лет от официального дистрибьютора MG Motor Kyrgyzstan. Хочешь прокатиться на легенде? Записывайся на бесплатный тест-драйв 0888 900 900.

0: хочешь вновь. Осман. Больше, чем чай.
1: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока-тока. И это только начало. Гольф-клуб.

0: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. На трассе Бишкек-Ош из-за камнепада в районе Капчагаи временно ограничили движение фур. Это касается и горных перевалов. ГУБДД объяснили, мера нужна для безопасности водителей и предотвращения аварий. Автомобилистов просят соблюдать дистанцию, не превышать скорость и по возможности выбрать другой маршрут, пока дорогу не расчистят. Милиция призывает граждан не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные Telegram на сторонних сайтах. По данным отдела по расследованию гиперпреступлений ГУВД Бишкека, в Кыргызстане зафиксирована новая волна фишинга. Злоумышленники научились подменять имя отправителя, поэтому сообщения выглядят как официальные СМС от Telegram. Пользователям приходят уведомления с угрозой блокировки аккаунта и просьбой перейти по ссылке. Граждан призывают не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить данные Telegram на сторонних сайтах. Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 29 мая. По данным Минпросвещения, запрещены сбор средств и проведение мероприятий вне торжественной линейки. Также под запрет там фейерверки и гелиевые шары. Последний звонок обычно проходит 25 мая, но в этом году окончание учебного года перенесли из-за продления весенних каникул. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшиналиева, спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
1: Каждый литр добавит вам драйва в пути. На топливо B-Power в сети заправок «Бишкек Петролиум» акция. Заправляйтесь от 20 литров на всех АЗС и получайте тройной кэшбэк в мобильном приложении. С топливом B-Power от «Бишкек Петролиум». Стабильный двигатель, уверенность в пути.
2: Реклама. Жарнама.
3: Сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу.

0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Баатыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 12 мая, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 17 градусов. Ночью опустится до 10. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях также дожди. Днем потеплит до 23 градусов, ночью понизится до 11. В Иссык-Кульской области днем плюс 14, ночью плюс 4. В Нарине днем плюс 15, ночью столбики термометров опустятся до 5. В столице завтра возможны осадки. Днем ожидается плюс 17 градусов, ночью составит плюс 10.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
2: Мама, это Эль-Азык?
1: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
3: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
1: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
4: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
5: Деятельность лицензирована.
6: Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
7: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтан Алиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: впрок.
1: Знаток. Все продукты, которые хочется съесть. Заходи, покупай. Знаток. Лучшее из лучшего. Выбирай.
2: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. На трассе Бишкек-Ош из-за камнепада в районе Капчагаи временно ограничили движение фур. Это касается и горных перевалов. ГУБДД объяснили, мера нужна для безопасности водителей и предотвращения аварий. Автомобилистов просят соблюдать дистанцию, не превышать скорость и по возможности выбрать другой маршрут, пока дорогу не расчистят. Милиция призывает граждан не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные Telegram на сторонних сайтах. По данным отдела по расследованию гиперпреступлений ГУВД Бишкека, в Кыргызстане зафиксирована новая волна фишинга. Злоумышленники научились подменять имя отправителям, поэтому сообщения выглядят как официальный СМС от Telegram. Пользователям приходят уведомления с угрозой блокировки аккаунта и просьбой перейти по ссылке. Граждан призывают не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить данные Telegram на сторонних сайтах. Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 29 мая. По данным Минпросвещения, запрещены сбор средств и проведение мероприятий вне торжественной линейки. Также под запретом фейерверки и гелиевые шары. Последний звонок обычно проходит 25 мая, но в этом году окончание учебного года перенесли из-за продления весенних каникул. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: Каждый литр добавит вам драйва в пути. На топливо B-Power в сети заправок «Бишкек Петролиум» акция. Заправляйтесь от 20 литров на всех АЗС и получайте тройной кэшбэк в мобильном приложении. С топливом B-Power от «Бишкек Петролиум». Стабильный двигатель, уверенность в пути.
2: Реклама.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 12 мая, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 17 градусов. Ночью опустится до 10. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях также дожди. Днем потеплит до 23 градусов, ночью понизится до 11. В Иссык-Кульской области днем плюс 14, ночью плюс 4. В Нарыне днем плюс 15, ночью столбики термометров опустятся до 5. В столице завтра возможны осадки. Днем ожидается плюс 17 градусов, ночью составит плюс 10.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
5: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0-998-909-909.
6: Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
7: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
8: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в M-Bank. Каждый тысячный родитель получает один из этих призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.
9: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
10: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. На трассе Бишкек-Ош из-за камнепада в районе Капчагаи временно ограничили движение фур. Это касается и горных перевалов. ГУБДД объяснили, мера нужна для безопасности водителей и предотвращения аварий. Автомобилистов просят соблюдать дистанцию, не превышать скорость и по возможности выбрать другой маршрут, пока дорогу не расчистят. Милиция призывает граждан не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные Telegram на сторонних сайтах. По данным отдела по расследованию гиперпреступлений ГУВД Бишкека, в Кыргызстане зафиксирована новая волна фишинга. Злоумышленники научились подменять имя отправителя, поэтому сообщения выглядят как официальный СМС от Telegram. Пользователям приходят уведомления с угрозой блокировки аккаунта и просьбой перейти по ссылке. Граждан призывают не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить данные Telegram на сторонних сайтах. Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 29 мая. По данным Минпросвещения, запрещены сбор средств и проведение мероприятий вне торжественной линейки. Также под запрет там фейерверки и гелиевые шары. Последний звонок обычно проходит 25 мая, но в этом году окончание учебного года перенесли из-за продления весенних каникул. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: Каждый литр добавит вам драйва в пути. На топливо B-Power в сети заправок «Бишкек Петролиум» акция. Заправляйтесь от 20 литров на всех АЗС и получайте тройной кэшбэк в мобильном приложении. С топливом B-Power от «Бишкек Петролиум». Стабильный двигатель, уверенность в пути.
2: Реклама. Джернома.

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Бездин Маркет.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 12 мая, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 17 градусов. Ночью опустится до 10. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях также дожди. Днем потеплит до 23 градусов, ночью понизится до 11. В Иссык-Кульской области днем плюс 14, ночью плюс 4. В Нарыне днем плюс 15, ночью столбики термометров опустятся до 5. В столице завтра возможны осадки. Днем ожидается плюс 17 градусов, ночью составит плюс 10.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.
4: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
5: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0-555-117-337.
6: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.

0: стопроцентно качественно.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет.
1: Попробую. Как же мне хорошо спалось.
2: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
3: Деятельность лицензирована.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон». Это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
5: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
6: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Пульс Фитнес представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и один получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550-49-59-59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
7: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Как доставить груз на строительную площадку?
10: Тебе поможет Чагылган.
11: А отгрузить урожай?
10: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: память.
1: Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар.
2: Меня зовут Бекзат, но все зовут меня

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. На трассе Бишкек-Ош из-за камнепада в районе Копчегай временно ограничили движение фур. Это касается и горных перевалов. ГУБДД объяснили, мера нужна для безопасности водителей и предотвращения аварий. Автомобилистов просят соблюдать дистанцию, не превышать скорость и по возможности выбрать другой маршрут, пока дорогу не расчистят. Милиция призывает граждан не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные Telegram на сторонних сайтах. По данным отдела по расследованию гиперпреступлений ГУВД Бишкека, в Кыргызстане зафиксирована новая волна фишинга. Злоумышленники научились подменять имя отправителям, поэтому сообщения выглядят как официальные СМС от Telegram. Пользователям приходят уведомления с угрозой блокировки аккаунта и просьбой перейти по ссылке. Граждан призывают не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить данные Telegram на сторонних сайтах. Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 29 мая. По данным Минпросвещения, запрещены сбор средств и проведение мероприятий вне торжественной линейки. Также под запрет там фейерверки и гелиевые шары. Последний звонок обычно проходит 25 мая, но в этом году окончание учебного года перенесли из-за продления весенних каникул. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: Каждый литр добавит вам драйва в пути. На топливо B-Power в сети заправок «Бишкек Петролиум» акция. Заправляйтесь от 20 литров на всех АЗС и получайте тройной кэшбэк в мобильном приложении. С топливом B-Power от «Бишкек Петролиум». Стабильный двигатель, уверенность в пути.
2: Реклама. После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.

0: Жетур.
1: Автосалон «Жетур», Бишкек, Шабдан Баатыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Университет. Это серьезно? Мы докажем, что это еще весело и очень интересно. 14 мая Кыргызско-Российский Славянский университет приглашает на ночь в универе. С 18 до 22 часов ты сможешь узнать о поступлении и профессиях будущего, принять участие в мастер-классах, интерактивах, посмотреть концерт и даже выиграть электросамокат. Приходи с друзьями и родителями. Открой свой университет уже сегодня.

0: это хуй знает.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет. Первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.
3: Поклонники Додо Пиццы, ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня Додо Пицца совместно с компанией Coca-Cola разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
4: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
5: Новый жилой комплекс от строительной компании «Авангард Стиль» Москва-Сити. Это роскошные квартиры премиум-класса, окруженные 2 гектарами собственной парковой зоны в экологически чистом районе в южной части столицы. Москва-Сити. Ваш мир. Ваш стиль. Ваш дом. 997-007-007.
6: Деятельность лицензирована.
7: Бишкек. 28 мая. Джаштык-арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук. Только настоящие эмоции. Любимые хиты. Свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт. Это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00. Джаштык-арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 12 мая, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 17 градусов. Ночью опустится до 10. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях также дожди. Днем потеплит до 23 градусов, ночью понизится до 11. В Иссык-Кульской области днем плюс 14, ночью плюс 4. В Нарыне днем плюс 15, ночью столбики термометров опустятся до 5. В столице завтра возможны осадки. Днем ожидается плюс 17 градусов, ночью составит плюс 10.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама. Бишкек, 17 мая, на сцене Джаштык-арена. Неповторимая Анна Асти. Ее хиты звучат повсюду. По барам, Феникс, Царица. Мощный звук, яркое шоу и атмосфера, которую невозможно забыть. Это будет вечер, который ты точно захочешь пережить снова. Успей купить билеты на сайте iticket.kg. Количество мест ограничено. 17 мая, Бишкек, Джаштык-арена, Анна Асти. Не пропусти главное событие этой весны. Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес: Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
4: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зона барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
5: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
6: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
7: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
8: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства, а значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
9: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. На трассе Бишкек-Ош из-за камнепада в районе Капчагай временно ограничили движение фур. Это касается и горных перевалов. ГУБДД объяснили, мера нужна для безопасности водителей и предотвращения аварий. Автомобилистов просят соблюдать дистанцию, не превышать скорость и по возможности выбрать другой маршрут, пока дорогу не расчистят. Милиция призывает граждан не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные Telegram на сторонних сайтах. По данным отдела по расследованию гиперпреступлений ГУВД Бишкека, в Кыргызстане зафиксирована новая волна фишинга. Злоумышленники на

0: научились подменять имя отправителям, поэтому сообщения выглядят как официальный СМС от Telegram. Пользователям приходят уведомления с угрозой блокировки аккаунта и просьбой перейти по ссылке. Граждан призывают не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить данные Telegram на сторонних сайтах. Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 29 мая. По данным Минпросвещения, запрещены сбор средств и проведение мероприятий вне торжественной линейки. Также под запрет там фейерверки и гелиевые шары. Последний звонок обычно проходит 25 мая, но в этом году окончание учебного года перенесли из-за продления весенних каникул. К этому часу все. С вами была Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
1: Каждый литр добавит вам драйва в пути. На топливо B-Power в сети заправок «Бишкек Петролиум» акция. Заправляйтесь от 20 литров на всех АЗС и получайте тройной кэшбэк в мобильном приложении. С топливом B-Power от «Бишкек Петролиум». Стабильный двигатель, уверенность в пути.
2: Реклама.
3: Жарнама.
2: Балаңыздың ақылы есіне салым қошымыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлір күтет. Математика, информатика жана англис тілі теренде тілі оқытылады. Робототехника, қолмыз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрі жана тәжірі балу мұғалімдер. Саат 8-ден 18.00 көчейін. IT Nest. Ыңғайлы таректі таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев. Жаңы филиал Медеров Елібаев. Додо пиццаның бұйырмандары үшін қуанышты оқалар. Сіздерді көптеген беректер күтет. 5-ші майдан 30-шы июньға чейін Додо пицца Coca-Cola компаниясымен біргелікте. Акциялық азықтарға бұйыртма бергендерге 70-тен ашық берек тартылайды. Sony PlayStation ойын приставкалары, Yandex Station ақылды колонкалары, робот жансорғыштар, велосипедтер және басқа көптеген беректер. Бұйыртма берді ұтып ал. Акция туралы толық мағлұмат Додо пицца чекетке.кз сайтында.
4: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
5: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
6: Деятельность лицензирована.
7: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
8: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
9: Ищете краску, которая не подведет? «Декорадея» знает решение. Интерьерная краска «Ольста» моется до 10 тысяч раз и сохраняет цвет. Бонусом вы получаете бесплатные пробники, чтобы выбрать свой идеальный оттенок. Наши адреса – Бишкек, Аюгранд А128 и Токтоналиева 104/8. ОШ в ТЦ «Таатан». Телефон 0705-98-88-87.
10: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 12 мая, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 17 градусов. Ночью опустится до 10. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях также дожди. Днем потеплит до 23 градусов, ночью понизится до 11. В Иссык-Кульской области днем плюс 14, ночью плюс 4. В Нарыне днем плюс 15, ночью столбики термометров опустятся до 5. В столице завтра возможны осадки. Днем ожидается плюс 17 градусов, ночью составит плюс 10.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.

0: только хуй знает.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.
3: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Пульс Фитнес представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и 1 получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550-49-59-59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
4: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании Нуран, расположенный на пересечении улиц Тектон Алиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
5: Деятельность лицензирована.
6: Только за...

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.
2: В каждой

0: хочешь вновь.
1: Осман. Больше, чем чай.
2: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-Фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. На трассе Бишкек-Ош из-за камнепада в районе Капчагаи временно ограничили движение фур. Это касается и горных перевалов. ГУБДД объяснили, мера нужна.

0: для безопасности водителей и предотвращения аварий. Автомобилистов просят соблюдать дистанцию, не превышать скорость и по возможности выбрать другой маршрут, пока дорогу не расчистят. Милиция призывает граждан не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные Telegram на сторонних сайтах. По данным отдела по расследованию гиперпреступлений ГУВД Бишкека, в Кыргызстане зафиксирована новая волна фишинга. Злоумышленники научились подменять имя отправителям, поэтому сообщения выглядят как официальный СМС от Telegram. Пользователям приходят уведомления с угрозой блокировки аккаунта и просьбой перейти по ссылке. Граждан призывают не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить данные Telegram на сторонних сайтах. Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 29 мая. По данным Минпросвещения, запрещены сбор средств и проведение мероприятий вне торжественной линейки. Также под запретом фейерверки и гелиевые шары. Последний звонок обычно проходит 25 мая, но в этом году окончание учебного года перенесли из-за продления весенних каникул. К этому часу все. С вами была Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
1: Каждый литр добавит вам драйва в пути. На топливо B-Power в сети заправок «Бишкек Петролиум» акция. Заправляйтесь от 20 литров на всех АЗС и получайте тройной кэшбэк в мобильном приложении. С топливом B-Power от «Бишкек Петролиум». Стабильный двигатель, уверенность в пути.
2: Реклама.
3: Жарнама.
2: Келечекте элестетипкер. Үнсүз автоунаанынын кайлуулугунан рахат алып, күйүүчү майга акча коротпойсуң. Келечек эми реалдуулукка айланды. Электроавто KG компаниясынан стилдүү электромобилдер. Максималдуу комфорт, минималдуу чыгым. Үйдө кубатта да, экологияга зыян келтирбей айда. Атайын шарттар жана чектелген сунуштар тууралуу Электроавто KG компаниясынан билип ал. Чал 0553-123-883. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн-түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
4: Тагдырдын татаал жолунда сыноолор бүтпөйт экен.
5: Айтышат, бул жакта кызыл көйнөк кийген кыз көрүнөт деп. Түнкүсүн жолдо машиналарды токтотот эмиш. Анан ким токтосо же ким жолуп калса,
6: эмне болот экен?
4: Кызыл көйнөк, кырсыкпы же кылымды карманбы? 30 апрелден баштап бардык кинотеатрларда. Кызыл көйнөк 2, чындыктын экинчи жүзү. Түкүрүп жибербеңиз.
7: Бишкек, 17 мая. На сцене Джаштык-арена. Неповторимая Анна Асти. Ее хиты звучат повсюду. По барам. Феникс. Царица. Мощный звук. Яркое шоу. И атмосфера, которую невозможно забыть. Это будет вечер, который ты точно захочешь пережить снова. Успей купить билеты на сайте iticket.kg. Количество мест ограничено. 17 мая. Бишкек. Джаштык-арена. Анна Асти. Не пропусти. Главное событие этой весны.
8: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
9: Яко. Да. Стильно. Да. Красиво? Да. Счастливо? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ivrache Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ivrache. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 12 мая, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 17 градусов. Ночью опустится до 10. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях также дожди. Днем потеплит до 23 градусов, ночью понизится до 11. В Иссык-Кульской области днем плюс 14, ночью плюс 4. В Нарыне днем плюс 15, ночью столбики термометров опустятся до 5. В столице завтра возможны осадки. Днем ожидается плюс 17 градусов, ночью составит плюс 10.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
2: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
4: Откройте для себя мир легендарного бренда «Morris Garage» у официального дистрибьютора MG Motor.
5: Это уникальный автомобиль с характером и своим стилем, создан для тех, кто ценит индивидуальность и динамику.
4: Приобретайте абсолютно новый автомобиль без пробега с гарантией 5 лет и полной поддержкой производителя.
5: Почувствуйте уверенность за рулем уже сегодня. Звоните прямо сейчас 0-888-900-900. Анкара-1/12.
6: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум». Главные новости к этому часу. На трассе Бишкек-Ош из-за камнепада в районе Капчагаи временно ограничили движение фур. Это касается и горных перевалов. ГУБДД объяснили, мера нужна для безопасности водителей и предотвращения аварий. Автомобилистов просят соблюдать дистанцию, не превышать скорость и по возможности выбрать другой маршрут, пока дорогу не расчистят. Милиция призывает граждан не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные Telegram на сторонних сайтах. По данным отдела по расследованию гиперпреступлений ГУВД Бишкека, в Кыргызстане зафиксирована новая волна фишинга. Злоумышленники научились подменять имя отправителя, поэтому сообщения выглядят как официальный СМС от Telegram. Пользователям приходят уведомления с угрозой блокировки аккаунта и просьбой перейти по ссылке. Граждан призывают не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить данные Telegram на сторонних сайтах. Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 29 мая. По данным Минпросвещения, запрещены сбор средств и проведение мероприятий вне торжественной линейки. Также под запрет там фейерверки и гелиевые шары. Последний звонок обычно проходит 25 мая, но в этом году окончание учебного года перенесли из-за продления весенних каникул. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска «Бишкек Петролиум».
0: Каждый литр добавит вам драйва в пути. На топливо B-Power в сети заправок «Бишкек Петролиум» акция. Заправляйтесь от 20 литров на всех АЗС и получайте тройной кэшбэк в мобильном приложении. С топливом B-Power от «Бишкек Петролиум». Стабильный двигатель, уверенность в пути. Реклама. Жарнама.
2: Узак сейлдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
3: Тагдырдын татаал жолунда сыноолор бүтпөйт экен.
4: Айтышат, бул жакта кызыл көйнөк кийген кыз көрүнөт деп. Түнкүсүн жолдо машиналарды токтотот эмиш. Анан ким токтосо же ким жолуп калса
5: эмне болот экен?
3: Кызыл көйнөк кырсыкпы же кылымды карманбы? 30 апрелден баштап бардык кинотеатрларда. Кызыл көйнөк 2 чындыктын экинчи жүзү. Көкүрүп жибербеңиз.
6: Авария болуп туруп кап жаман болгон экен.
2: Бул жөн гана кино эмес, бул чындык менен системанын кагылышы. Чыныгы окуяларга негизделген журналист Улан Негизбаевдин жаркын элесине арналган тасма. Мафия. Миллиондор изи. 23 апрелден баштап бардык кинотеатрларда.
7: Аскал, биз жеңебиз.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: 28 июня. Джаштык-арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 12 мая, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 17 градусов. Ночью опустится до 10. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях также дожди. Днем потеплит до 23 градусов, ночью понизится до 11. В Иссык-Кульской области днем плюс 14, ночью плюс 4. В Нарыне днем плюс 15, ночью столбики термометров опустятся до 5. В столице завтра возможны осадки. Днем ожидается плюс 17 градусов, ночью составит плюс 10.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
5: Мама, это «Эль-Азык»?
4: Да, это «Эль-Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
4: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
7: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
8: Хочешь приобрести качественные шины и диски для своего автомобиля, но не знаешь, к кому обратиться? Приезжай к нам! Команда Racing Wheels подберет, примерит и установит самые подходящие по параметрам и дизайну диски и шины для твоего любимого автомобиля. Твое удовольствие от вождения начинается вместе с командой Racing Wheels. Ждем тебя по адресу: город Бишкек, улица Шабдан Батыра, 2/10. Телефон 0508-999-911. Обнови свой стиль вместе с Racing Wheels.
9: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Toca Toca. И это только начало. Гольф-клуб «Кленовый лист». Тики Фест. Лето начинается здесь.
10: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио чекит кейджи. Жана Азия FM чекит кейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай каймал.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама. Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
1: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

Реклама. Бишкек, 28 мая, Джаштык-арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт, это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18.00, Джаштык-арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

тебя я себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама. Бишкек, 28 мая, Джаштык-арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт, это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18.00, Джаштык-арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.
1: Реклама на Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука».

0: Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Реклама. Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
1: Бишкек. 28 мая. Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук. Только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт. Это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая. 18.00. Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.